еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: О боже, мама, мама. Я схожу с ума.
4: Ее улыбка, мама, кругом голова.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
4: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: тебя.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Стало известно, что изменится в Костроме к юбилею Ипатьевского монастыря. Квитанции за ЖКУ начнут приходить на госуслуги. Эксперты объяснили, почему зумеры покупают одежду в секонд-хендах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области началась подготовка к 700-летию Ипатьевского монастыря, пишет ГТРК. Указ о праздновании подписал президент Владимир Путин, юбилей отметят в 30-м году. На территории обители уже провели археологические раскопки и нашли уникальные артефакты. Сейчас в регионе работает оргкомитет, в планах реставрация, благоустройство набережной и берегов реки, ремонт дорог и обновление освещения. В календарь событий уже включили 24 крупных мероприятия, включая конференцию «Ипатьевские чтения». К 30-му году планируют издать научный труд по истории обители. Также хотят выпустить памятный конверт и почтовую марку, а еще памятную монету. На костромских предприятиях запустят производство сувениров с изображением монастыря, чтобы бренд стал узнаваемым по всей стране. С сентября следующего года россияне смогут получать счета за коммунальные услуги прямо в личном кабинете на госуслугах, пишет Лента.ру. Квитанции будут загружаться из ГИС ЖКХ и иметь такую же юридическую силу, как бумажные. Это должно быть удобно тем, кто надолго уезжает из дома и не хочет пропустить платеж. Электронный счет можно открыть с телефона, проверить начисления и при необходимости распечатать. Бумажные квитанции при этом никуда не исчезнут и продолжат действовать наряду с электронными. Молодежь все чаще заглядывает в секонд-хенды, пишет газета.ру. Дело не в экологии и даже не в желании выделиться. По словам экспертов, главная причина – это выгода. За последний год число тех, кто ищет в таких магазинах низкую цену, выросло до 57%. На втором месте – редкие винтажные вещи, которые не найти в масс-маркете. Их ищут 36% молодых людей. А вот заботы об экологии и желание заявить о своей индивидуальности, наоборот, потеряли свою популярность. Эксперты объясняют, раньше покупка в секонд-хенде была почти высказыванием, требовала объяснений. Сейчас это просто способ купить качественную вещь дешево и объяснять ничего не надо. При этом почти 60% молодежи согласны, что модная индустрия создает избыток и вредит экологии. Но лишь треть признается, что это реально влияет на их выбор в магазине. Так что на словах за экологию, а на деле просто за выгодную цену. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Алиса. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru
2: 12+.
3: Реклама.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
6: АО «Страховая компания Sagas-Med». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
7: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.
10: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
11: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
8: Ювелирная улица Приволжска.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется, чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет по-прежнему прохладно и немного дождливо, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Алёшка, я должна признаться тебе кое в чем.
2: Господи, боже ты мой, Варенька, милый, что случилось?
1: Мне кажется, я рецидивист. Понимаешь, я уже второй раз за последнее время просыпаюсь в 11 утра и нисколько при этом не расстраиваюсь.
3: Девочка моя, позволь профессору Акопу все сейчас объяснить.
2: Вань, ну это же абсолютно нормально, тут мы в отпуске. А 31 августа уже эфир, не забудь.
0: Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
4: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене – 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стапани 44.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Управление статистики рассчитало аппетиты костромичей. Россиянам посоветовали просить прибавку к зарплате до 15%. Парфюмеры назвали причины разделения ароматов на мужские и женские. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Управление статистики рассчитали аппетиты костромичей, пишет ГТРК. Как выяснили статистики, в основном костромичи дают предпочтение молочным продуктам. В среднем один житель области съедает почти 21 килограмм в месяц. На втором месте мясо и овощи по 8 кило на человека. Хлеба и фруктов съедают чуть больше 6 килограммов. Также в ежемесячный рацион входят 4 килограмма картофеля, около 3 сахара и кондитерских изделий, а также 1,5 килограмма рыбы. Кроме того, каждый костромич съедает около 700 граммов растительного масла, 200 граммов соли и 22 яйца. Осенью можно попробовать поговорить с начальством о повышении, пишет Лента.ру. Эксперты советуют просить прибавку в 12-15%, а для реального роста дохода ориентироваться примерно на 20%. Правда, аргумента «все подорожало» может быть недостаточно. Гораздо убедительнее показать результаты работы, рост нагрузки или готовность взять на себя дополнительные задачи. Также можно посмотреть, сколько сейчас предлагают за похожую должность другие компании. Лучшим временем для разговора называют сентябрь и октябрь, когда работодатели формируют бюджеты на следующий год. Парфюмерия изначально не делилась на мужскую и женскую. Это разделение появилось позже, в 20 веке, пишут «Известия». Парфюмеры уточнили, что до прошлого века аристократы независимо от пола пользовались схожими ароматами – цветочными, цитрусовыми и амбровыми. Жесткое деление на мужские и женские ароматы стало результатом развития массового рынка, отмечают эксперты. Производители начали создавать отдельные категории и рекламные образы, закрепляя определенные направления за разной аудиторией. Так, например, фужерные и древесные композиции стали восприниматься как мужские, а цветочные – как женские. Однако, такое распределение не связано с объективными свойствами самих ароматов. Кроме того, на отношение к запахам влияет и культурная среда. Один и тот же ингредиент в разных странах может вызывать противоположные ассоциации. Например, роза в России ассоциируется с женственностью, а на Ближнем Востоке может восприниматься как мужской аромат. Похожая ситуация и с жасмином. В одних культурах он связан с детством и повседневностью, а в других же – с чувственностью и привлекательностью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
1: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
1: 770908.
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Аура-Вилле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется, чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, ну, если говорить о погоде, то в Костроме будет по-прежнему прохладно и немного дождливо, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на радио.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Эх, Алёшка, хорошо-то как.
2: А будет еще лучше.
1: Именно так мог бы звучать диалог двух радиоведущих, которые решили провести отпуск вместе. Но он проходит по отдельности, поэтому выглядит так.
2: Варька, ты там вообще высыпаешься хоть?
1: Куда?
2: Понятно, к эфиру еще не готово. Так, не забывай, встречаемся 31 августа в студии радио Вани, чтобы была огурцом.
1: Да, да, я приду с огурцом.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода» на стенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск. Улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: По Волге запускается скоростное пассажирское судно. Россиянам назвали признаки мошеннических вакансий. Астрологи объяснили происхождение названия «Осетровая луна». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Теперь путешествовать между Ярославлем, Костромой и Плесом можно и по воде, пишет ГТРК. По Волге запускается скоростное пассажирское сообщение. По маршруту будут курсировать суда на подводных крыльях «Восход», которые могут развивать скорость до 60 км. Ежедневно будут выполняться два рейса. Первый по полному маршруту Ярославль-Кострома-Плес и обратно. Второй только между Ярославлем и Костромой, который завершится в светлое время суток. Узнать стоимость билетов, условия покупки и подробное расписание можно в туристических центрах Костромы, Ярославля и Плеса, а также на сайте перевозчика. При поиске работы соискателей должны насторожить обещание высокого дохода без четкого описания обязанностей, а также отказ работодателя сообщить данные о компании, пишет «Известия». Эксперты советуют насторожиться, если рекрутер торопит с решением, пишет от имени известной организации с адреса, который с ней не связан, или сразу просит паспорт и банковские данные. На этом этапе такие сведения ему не нужны. Кроме того, особенно опасны просьбы сообщить коды из сообщений, данные банковских карт, установить неизвестные программы или принять деньги на свою карту с последующим переводом. Также стоит насторожиться, если за оформление, доступ к вакансии или обучение требуют заплатить. При этом обязательный медосмотр в предусмотренных законом случаях оплачивает работодатель, а не соискатель. Перед откликом на вакансию эксперты рекомендуют проверить компанию по ИНН в Федеральной налоговой службе и сравнить официальные данные с информацией из объявления. Название «Осетровая луна» восходит к традиционным обозначениям полнолуний, которые были распространены в Северной Америке, пишет «Известия». Прежде всего, они связаны с фольклором коренных народов. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих Озер, поскольку в этот период рыбы там было особенно много. Августовское полнолуние также называют кукурузной или зерновой луной, потому что оно выпадает на время хозяйственных работ. В этом году осетровая луна наступит в пятницу 28 августа. Пик полнолуния придется на 7 утра 18 минут по московскому времени. В этот момент луна частично окажется в тени Земли, так что явление совпадет с частным лунным затмением. Оно станет завершением коридора затмений этого года, так что в пятницу утром есть повод взглянуть на небо. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. «Радио

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувств.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточная.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-100. 53.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
7: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
6: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
8: Ювелирная улица Приволжска.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Ауравилле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет по-прежнему прохладно и немного дождливо, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится первая в городе умная спортплощадка. С 1 сентября школьные звонки заменят на песни. Аналитики назвали самую популярную ягоду этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме приступили к строительству первой в городе умной спортивной площадки, пишет СМИ-44. Она появится за спортплощадкой «Динамо» на месте старого стадиона. Здесь организуют современное пространство для футбола, волейбола, баскетбола и тренажеры. Главная фишка – цифровая составляющая. На оборудовании появятся QR-коды, сканируя которые можно получить готовые комплексы упражнений. Это будет доступно через Wi-Fi на площадке. Открыта она будет для всех желающих. Закончить строительство должны до конца года. С 1 сентября привычные школьные звонки заменят на современные и советские мелодии, пишет газета.ру. Первый месяц будут играть песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Дважды 2-4 и первоклашкам в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Учат в школе, который исполняет Эдуард Хиль, и песня первых Дениса Майданова. Затем треки будут менять каждый месяц. Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что композиции помогут воспитать гармоничную личность и приобщить детей к музыкальной культуре. Малина в шоколаде, замороженная клубника и свежая голубика стали самыми популярными ягодами и десертами этого лета, пишет «Известия». Спрос на малину в шоколаде за год вырос почти в 9 раз по всей России. Среди свежих ягод в тройку лидеров вошли голубика, черешня и клубника. В прошлом году рейтинг был другим. На первом месте была клубника, на втором черешня, а на третьем голубика. Аналитики изучили спросы на десерты. Чаще всего россияне заказывали ягодное желе, но самый высокий спрос показали пудинги и панакота. Самым популярным ягодным вкусом десерта стала вишня, а за ней малина. Рекордсменом по темпам роста стала земляника. Заказов десертов с ней стало почти в 7 раз больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Целых 14 дней и ночей длится отпуск у двух замечательных людей. Он жизненно необходим для того, чтобы при встрече обменяться зарядами и новыми идеями.
2: И едой. Едой. Раз кабачки уже совсем некуда будет девать. Кабачки, они же не разварная говядина. Впрок в себя не засунешь.
1: Ой, лишь бы чем-то запастись. Короче, буду звать тебя Варька-хомяк.
2: Посмотрим, как ты запоешь, когда я начну с оленя до варенья в студию зимой таскать. Все, мне пора урожай собирать, пока тыква не треснула на грядке.
1: А вы не теряйте, мы вернемся в последний день лета 31 августа, накануне Дня знаний. Ваши батарейки.
0: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Energy. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что изменится в Костроме к юбилею Ипатьевского монастыря. Квитанции за ЖКУ начнут приходить на госуслуги. Эксперты объяснили, почему зумеры покупают одежду в секонд-хендах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области началась подготовка к 700-летию Ипатьевского монастыря, пишет ГТРК. Указ о праздновании подписал президент Владимир Путин, юбилей отметят в 30-м году. На территории обители уже провели археологические раскопки и нашли уникальные артефакты. Сейчас в регионе работает оргкомитет, в планах реставрация, благоустройство набережной и берегов реки, ремонт дорог и обновление освещения. В календарь событий уже включили 24 крупных мероприятия, включая конференцию «Ипатьевские чтения». К 30-му году планируют издать научный труд по истории обители. Также хотят выпустить памятный конверт и почтовую марку, а еще памятную монету. На костромских предприятиях запустят производство сувениров с изображением монастыря, чтобы бренд стал узнаваемым по всей стране. С сентября следующего года россияне смогут получать счета за коммунальные услуги прямо в личном кабинете на госуслугах, пишет Лента.ру. Квитанции будут загружаться из ГИС ЖКХ и иметь такую же юридическую силу, как бумажные. Это должно быть удобно тем, кто надолго уезжает из дома и не хочет пропустить платеж. Электронный счет можно открыть с телефона, проверить начисления и при необходимости распечатать. Бумажные квитанции при этом никуда не исчезнут и продолжат действовать наряду с электронными. Молодежь все чаще заглядывает в секонд-хенды, пишет газета.ру. Дело не в экологии и даже не в желании выделиться. По словам экспертов, главная причина – это выгода. За последний год число тех, кто ищет в таких магазинах низкую цену, выросло до 57%. На втором месте – редкие винтажные вещи, которые не найти в масс-маркете, их ищут 36% молодых людей. А вот забота об экологии и желание заявить о своей индивидуальности, наоборот, потеряли свою популярность. Эксперты объясняют, раньше покупка в секонд-хенде была почти высказыванием, требовала объяснений. Сейчас это просто способ купить качественную вещь дешево и объяснять ничего не надо. При этом почти 60% молодежи согласны, что модная индустрия создает избыток и вредит экологии, но лишь треть признается, что это реально влияет на их выбор в магазине. Так что на словах за экологию, а на деле просто за выгодную цену. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

0: Реклама. Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя. Фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
5: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах Приволжска. Диамант, Новиков, Золотой стиль, Соколов. Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица Приволжская.
7: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
9: Радио

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Управление статистики рассчитало аппетиты костромичей. Россиянам посоветовали просить прибавку к зарплате до 15%. Парфюмеры назвали причины разделения ароматов на мужские и женские. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Управление статистики рассчитали аппетиты костромичей, пишет ГТРК. Как выяснили статистики, в основном костромичи дают предпочтение молочным продуктам. В среднем один житель области съедает почти 21 килограмм в месяц. На втором месте мясо и овощи по 8 кило на человека. Хлеба и фруктов съедают чуть больше 6 килограммов. Также в ежемесячный рацион входят 4 килограмма картофеля, около 3 сахара и кондитерских изделий, а также 1,5 килограмма рыбы. Кроме того, каждый костромич съедает около 700 граммов растительного масла, 200 граммов соли и 22 яйца. Осенью можно попробовать поговорить с начальством о повышении, пишет Лента.ру. Эксперты советуют просить прибавку в 12-15%, а для реального роста дохода ориентироваться примерно на 20%. Правда, аргумента «все подорожало» может быть недостаточно. Гораздо убедительнее показать результаты работы, рост нагрузки или готовность взять на себя дополнительные задачи. Также можно посмотреть, сколько сейчас предлагают за похожую должность другие компании. Лучшим временем для разговора называют сентябрь и октябрь, когда работодатели формируют бюджеты на следующий год. Парфюмерия изначально не делилась на мужскую и женскую. Это разделение появилось позже, в 20 веке, пишут «Известия». Парфюмеры уточнили, что до прошлого века аристократы независимо от пола пользовались схожими ароматами – цветочными, цитрусовыми и амбровыми. Жесткое деление на мужские и женские ароматы стало результатом развития массового рынка, отмечают эксперты. Производители начали создавать отдельные категории и рекламные образы, закрепляя определенное направление за разной аудиторией. Так, например, фужерные и древесные композиции стали восприниматься как мужские, а цветочные – как женские. Однако, такое распределение не связано с объективными свойствами самих ароматов. Кроме того, на отношение к запахам влияет и культурная среда. Один и тот же ингредиент в разных странах может вызывать противоположные ассоциации. Например, роза в России ассоциируется с женственностью, а на Ближнем Востоке может восприниматься как мужской аромат. Похожая ситуация и с жасмином. В одних культурах он связан с детством и повседневностью, а в других же – с чувственностью и привлекательностью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Окна, двери, потолки, расстрой!
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой!
5: 770908.
6: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
8: Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
9: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
10: Ювелирная улица Приволжска.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 00 10 153.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
7: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
6: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
8: Ювелирная улица Приволжска.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. По Волге запускается скоростное пассажирское судно. Россиянам назвали признаки мошеннических вакансий. Астрологи объяснили происхождение названия «Осетровая луна». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Теперь путешествовать между Ярославлем, Костромой и Плесом можно и по воде, пишет ГТРК. По Волге запускается скоростное пассажирское сообщение. По маршруту будут курсировать суда на подводных крыльях «Восход», которые могут развивать скорость до 60 км. Ежедневно будут выполняться два рейса. Первый по полному маршруту Ярославль-Кострома-Плес и обратно. Второй только между Ярославлем и Костромой, который завершится в светлое время суток. Узнать стоимость билетов, условия покупки и подробное расписание можно в туристических центрах Костромы, Ярославля и Плеса, а также на сайте перевозчика. При поиске работы соискателей должны насторожить обещание высокого дохода без четкого описания обязанностей, а также отказ работодателя сообщить данные о компании, пишет «Известия». Эксперты советуют насторожиться, если рекрутер торопится решением, пишет от имени известной организации с адреса, который с ней не связан, или сразу просит паспорт и банковские данные. На этом этапе такие сведения ему не нужны. Кроме того, особенно опасны просьбы сообщить коды из сообщений, данные банковских карт, установить неизвестные программы или принять деньги на свою карту с последующим переводом. Также стоит насторожиться, если за оформление, доступ к вакансии или обучение требует заплатить. При этом обязательный медосмотр в предусмотренных законом случаях оплачивает работодатель, а не соискатель. Перед откликом на вакансию эксперты рекомендуют проверить компанию по ИНН в Федеральной налоговой службе и сравнить официальные данные с информацией из объявления. Название «Осетровая луна» восходит к традиционным обозначениям полнолуний, которые были распространены в Северной Америке, пишет «Известия». Прежде всего, они связаны с фольклором коренных народов. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих озер, поскольку в этот период рыбы там было особенно много. Августовская полнолуние также называют кукурузной или зерновой луной, потому что оно выпадает на время хозяйственных работ. В этом году осетровая луна наступит в пятницу 28 августа. Пик полнолуния придется на 7 утра 18 минут по московскому времени. В этот момент луна частично окажется в тени Земли, так что явление совпадет с частным лунным затмением. Оно станет завершением коридора затмений этого года, так что в пятницу утром есть повод взглянуть на небо. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
2: 770908.
4: Уютная атмосфера с компанией Теплосфера. Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
7: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Ваня! Радио Ваня!

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
5: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 10 153.
7: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30 03 34. Первая свайная – надежная основа вашей стройки.
8: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится первая в городе умная спортплощадка. С 1 сентября школьные звонки заменят на песни. Аналитики назвали самую популярную ягоду этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме приступили к строительству первой в городе умной спортивной площадки, пишут СМИ-44. Она появится за спортплощадкой «Динамо» на месте старого стадиона. Здесь организуют современное пространство для футбола, волейбола, баскетбола и тренажеры. Главная фишка – цифровая составляющая. На оборудовании появятся QR-коды, сканируя которые можно получить готовые комплексы упражнений. Это будет доступно через Wi-Fi на площадке. Открыта она будет для всех желающих. Закончить строительство должны до конца года. С 1 сентября привычные школьные звонки заменят на современные и советские мелодии, пишет газета.ру. Первый месяц будут играть песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Дважды 2-4 и первоклашкам в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Учат в школе, который исполняет Эдуард Хиль, и песня первых Дениса Майданова. Затем треки будут менять каждый месяц. Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что композиции помогут воспитать гармоничную личность и приобщить детей к музыкальной культуре. Малина в шоколаде, замороженная клубника и свежая голубика стали самыми популярными ягодами и десертами этого лета, пишет «Известия». Спрос на малину в шоколаде за год вырос почти в 9 раз по всей России. Среди свежих ягод в тройку лидеров вошли голубика, черешня и клубника. В прошлом году рейтинг был другим. На первом месте была клубника, на втором черешня, а на третьем голубика. Аналитики изучили спросы на десерты. Чаще всего россияне заказывали ягодное желе, но самый высокий спрос показали пудинги и панакота. Самым популярным ягодным вкусом в десертах стала вишня, а за ней малина. Рекордсменом по темпам роста стала земляника. Заказов десертов с ней стало почти в 7 раз больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, что изменится в Костроме к юбилею Ипатьевского монастыря. Квитанции из ЖКУ начнут приходить на госуслуги. Эксперты объяснили, почему зумеры покупают одежду в секонд-хендах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области началась подготовка к 700-летию Ипатьевского монастыря, пишет ГТРК. Указ о праздновании подписал президент Владимир Путин, юбилей отметят в 30-м году. На территории обители уже провели археологические раскопки и нашли уникальные артефакты. Сейчас в регионе работает оргкомитет, в планах реставрация, благоустройство набережной и берегов реки, ремонт дорог и обновление освещения. В календарь событий уже включили 24 крупных мероприятия, включая конференцию «Ипатьевские чтения». К 30-му году планируют издать научный труд по истории обители. Также хотят выпустить памятный конверт и почтовую марку, а еще памятную монету. На костромских предприятиях запустят производство сувениров с изображением монастыря, чтобы бренд стал узнаваемым по всей стране. С сентября следующего года россияне смогут получать счета за коммунальные услуги прямо в личном кабинете на госуслугах, пишет Лента.ру. Квитанции будут загружаться из ГИС ЖКХ и иметь такую же юридическую силу, как бумажные. Это должно быть удобно тем, кто надолго уезжает из дома и не хочет пропустить платеж. Электронный счет можно открыть с телефона, проверить начисления и при необходимости распечатать. Бумажные квитанции при этом никуда не исчезнут и продолжат действовать наряду с электронными. Молодежь все чаще заглядывает в секонд-хенды, пишет газета.ру. Дело не в экологии и даже не в желании выделиться. По словам экспертов, главная причина – это выгода. За последний год число тех, кто ищет в таких магазинах низкую цену, выросло до 57%. На втором месте – редкие винтажные вещи, которые не найти в масс-маркете, их ищут 36% молодых людей. А вот забота об экологии и желание заявить о своей индивидуальности, наоборот, потеряли свою популярность. Эксперты объясняют, раньше покупка в секонд-хенде была почти высказыванием, требовала объяснений. Сейчас это просто способ купить качественную вещь дешево и объяснять ничего не надо. При этом почти 60% молодежи согласны, что модная индустрия создает избыток и вредит экологии, но лишь треть признается, что это реально влияет на их выбор в магазине. Так что на словах за экологию, а на деле просто за выгодную цену. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Угадай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Как говаривал один выдающийся деятель из всех искусств, для нас важнейшим является, правильно, кино. Сегодня, друзья мои, отмечается День российского кино. И от всей души поздравляю всех, кто слушает радио Ваня. Всех без исключения. Потому что я уверен, не найдется такого человека, который был бы равнодушен к кинематографу. И к российскому в частности. А поскольку сегодня четверг, не будем нарушать традицию, будем угадывать сегодня замечательный мультфильм, который входит в золотую коллекцию.
0: Угадай фильм.
2: Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул, креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
1: Да, друзья мои, в честь праздника решил не усложнять. Уверен, что все вспомнили название этого чудесного мультика. Звоните 325-696, код города 812. И, конечно же, в День российского кино чем можно поощрить победителя? Ну, конечно же, двумя билетами на любой сеанс в петербургский кинотеатр «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Удачи и с праздником!
0: «Угадай фильм» на радио Ваня. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио Ваня.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, приятно-приятно подводить итоги нашей игры «Угадай фильм» в такой замечательный праздник «День кино России». Дозвонился к нам сегодня Роман. Здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей.
1: С праздником вас!
2: И вас тоже спасибо.
1: Прежде чем мы с вами к этому замечательному мультику вернемся, точнее, к его названию, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Готов.
3: Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
1: Итак, Роман, озвучи нам, как же называется этот мультфильм.
2: Этот мультфильм называется «Ежик в тумане».
0: Угадал!
1: Ежик в тумане. Ну, я уже говорил, что в честь праздника не стал усложнять. Такая простая загадка. Конечно, слов там немного, но они там все-таки есть. Ежик в тумане. Настоящая классика российской советской мультипликации. Роман, скажите, у вас есть какой-то любимый российский фильм?
2: Российский фильм? Ну, вот, наверное, нравится мне фильм «Бармен».
1: О-хо-хо, это из современных. А если классику брать?
2: Классику, тогда, наверное, «17 мгновений весны».
1: Прекрасное, прекрасный вкус у вас, Роман, «17 мгновений весны». Я, конечно, тоже, наверное, могу кое-что вспомнить. Я не буду оригинален. Один из моих самых любимых фильмов, причем он на питерскую тему, так уж случилось, что и находимся-то мы в непосредственной близости от того места, где это все происходило. Я говорю про фильм, который называется «Осенний марафон». Станция метро «Приморская» Санкт-Петербурга, домики на курьих ножках. Вот там они с датским профессором и бегали.
2: Понятно. Не знал. Спасибо. Буду знать.
1: Да, и там, кстати, и магазин сохранился, куда Евгений Павлович Леонов, опять же, с тем самым датским профессором ездили, как это сказать по-русски, догоняться, короче, ездили на велосипеде. Роман, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский мол». Еще раз всех с праздником, Днем кино России. Роман, кстати, можете присоединиться, поприветствовать кого хотите.
2: Да, огромное спасибо. Всех с праздником, всем привет. Спасибо.
1: До новых встреч и смотрите хорошее российское кино, друзья. Еще раз напомню, с 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема-98».
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Все, что ты любишь на радио.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!
2: Радио Ваня!
3: Радио Ваня!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, если вы вдруг любите бананы, а таких, я уверен, немало, то сегодня на вашей улице праздник. Дело в том, что сегодня, 26 августа, день любителей бананов. Об этом вкусном и питательном продукте поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: С ботанической точки зрения банан – это ягода. У него мясистая мякоть и множество семян. Кстати, к ягодам ботаники относят и помидоры с баклажанами.
0: Четвертое место.
1: А вот растение не дерево, а гигантская трава. То, что выглядит как ствол, на самом деле плотно прилегающее основание листьев, образующее ложный стебель. Некоторые виды достигают 12 метров в высоту.
0: Третье место.
1: Бананы растут гроздями. В каждой руке может быть до 20 пальчиков бананов. При этом сами плоды растут вверх, к солнцу.
0: Второе место.
1: Бананы известны человечеству тысячи лет. Археологи находили следы их культивации в Новой Гвинее, Индонезии и на Филиппинах. Считается, что люди одомашнили бананы около 7 тысяч лет назад. При этом первые культурные бананы были не сладкими, а овощными. Их варили, жарили и делали из них муку.
0: Первое место.
1: Существует огромное разнообразие сортов. Помимо привычных желтых, есть красные бананы с более мягкой и сладкой мякотью. А еще голубая ява. У нее синеватый оттенок кожуры, а вкус напоминает ванильное мороженое. Из-за этого ее еще часто называют бананом-мороженым.
0: Великолепная пятерка. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Управление статистики рассчитало аппетиты костромичей. Россиянам посоветовали просить прибавку к зарплате до 15%. Парфюмеры назвали причины разделения ароматов на мужские и женские. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Управление статистики рассчитали аппетиты костромичей, пишет ГТРК. Как выяснили статистики, в основном костромичи отдают предпочтение молочным продуктам. В среднем один житель области съедает почти 21 килограмм в месяц. На втором месте мясо и овощи по 8 кило на человека. Хлеба и фруктов съедают чуть больше 6 килограммов. Также в ежемесячный рацион входят 4 килограмма картофеля, около 3 сахара и кондитерских изделий, а также 1,5 килограмма рыбы. Кроме того, каждый костромич съедает около 700 граммов растительного масла, 200 граммов соли и 22 яйца. Осенью можно попробовать поговорить с начальством о повышении, пишет Лента.ру. Эксперты советуют просить прибавку в 12-15%, а для реального роста дохода ориентироваться примерно на 20%. Правда, аргумента «все подорожало» может быть недостаточным. Гораздо убедительнее показать результаты работы, рост нагрузки или готовность взять на себя дополнительные задачи. Также можно посмотреть, сколько сейчас предлагают за похожую должность другие компании. Лучшим временем для разговора называют сентябрь и октябрь, когда работодатели формируют бюджеты на следующий год. Парфюмерия изначально не делилась на мужскую и женскую. Это разделение появилось позже, в 20 веке, пишут «Известия». Парфюмеры уточнили, что до прошлого века аристократы независимо от пола пользовались схожими ароматами – цветочными, цитрусовыми и амбровыми. Жесткое деление на мужские и женские ароматы стало результатом развития массового рынка, отмечают эксперты. Производители начали создавать отдельные категории и рекламные образы, закрепляя определенное направление за разной аудиторией. Так, например, фужерные и древесные композиции стали восприниматься как мужские, а цветочные – как женские. Однако, такое распределение не связано с объективными свойствами самих ароматов. Кроме того, на отношение к запахам влияет и культурная среда. Один и тот же ингредиент в разных странах может вызывать противоположные ассоциации. Например, роза в России ассоциируется с женственностью, а на Ближнем Востоке может восприниматься как мужской аромат. Похожая ситуация и с жасмином. В одних культурах он связан с детством и повседневностью, а в других же – с чувственностью и привлекательностью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Всегда на солнечном.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама.
4: Нужен фундамент надежный и прочный, как крепкий союз в семье. Первая свайная, это точно, всегда поможет тебе. Фундамент на склоне, для бани, пристроя, фундамент с обвязкой и без. Каркасы, проекты, разумные цены. Первая свайная, время чудес. Монтаж фундаментов любой сложности от первой свайной. Звони 300334.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу предложить вам комедийную мелодраму под названием «Любовь по-взрослому». Этот фильм, друзья, прежде всего будет интересен тем, кому 40 или 40+, хотя смотреть никому не возбраняется. Этакий взгляд на семейную жизнь, когда супругам по 40, к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы. Ну, это так, вкратце. Главную роль в этой картине сыграл звезда фильма «40-летний девственник» Пол Радд, также известен зрителям. Ну а режиссер Джуд Апатоу в особом представлении не нуждается. Достаточно вспомнить, допустим, прекрасную комедию под названием «Немножко беременна», которую мы с вами, конечно же, смотрели. Картина для тех, кому надоело так называемое нереальное кино. Потому что лично мне иногда хочется посмотреть жизнь обычных людей на семейные драмы, на жизненные истории и переживания. По-моему, этот фильм прекрасно для этой цели подходит. Кино на вечер. Любовь по-взрослому. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эта история – яркое подтверждение тому, что искусственный интеллект в наши дни начинает приобретать самое, что ни на есть, прикладное значение. В Индии принято при входе в некие священные места снимать обувь, что и сделал герой этой истории, а на выходе явно растерялся, потому что не знал, как среди целого моря этой обуви отыскать свою. Парень-то оказался остроумным. В его телефоне имелась фотография той самой обуви, и этот снимок он загрузил в чат. Далее он загрузил также еще несколько фотографий россыпи вот этой самой обуви, попросив искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянное сабо. И удивительно, искусственный интеллект через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валяется его собственность. Отныне юноша один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь проще. Ну, кто бы спорил? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: по-любому.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
3: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.

0: Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Он не стоит слез. Просто так вы.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: По Волге запускается скоростное пассажирское судно. Россиянам назвали признаки мошеннических вакансий. Астрологи объяснили происхождение названия «Осетровая луна». Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Теперь путешествовать между Ярославлем, Костромой и Плесом можно и по воде, пишет ГТРК. По Волге запускается скоростное пассажирское сообщение. По маршруту будут курсировать суда на подводных крыльях «Восход», которые могут развивать скорость до 60 км. Ежедневно будут выполняться два рейса. Первый по полному маршруту Ярославль-Кострома-Плес и обратно. Второй только между Ярославлем и Костромой, который завершится в светлое время суток. Узнать стоимость билетов, условия покупки и подробное расписание можно в туристических центрах Костромы, Ярославля и Плеса, а также на сайте перевозчика. При поиске работы соискатели должны насторожить обещание высокого дохода без четкого описания обязанностей, а также отказ работодателя сообщить данные о компании, пишет «Известия». Эксперты советуют насторожиться, если рекрутер торопит с решением, пишет от имени известной организации с адреса, который с ней не связан, или сразу просит паспорт и банковские данные. На этом этапе такие сведения ему не нужны. Кроме того, особенно опасны просьбы сообщить коды из сообщений, данные банковских карт, установить неизвестные программы или принять деньги на свою карту с последующим переводом. Также стоит насторожиться, если за оформление, доступ к вакансии или обучение требуют заплатить. При этом обязатели медосмотр в предусмотренных законом случаях оплачивает работодатель, а не соискатель. Перед откликом на вакансию эксперты рекомендуют проверить компанию по ИНН в Федеральной налоговой службе и сравнить официальные данные с информацией из объявления. Название «Осетровая луна» восходит к традиционным обозначениям полнолуний, которые были распространены в Северной Америке, пишет «Известия». Прежде всего, они связаны с фольклором коренных народов. Август считался подходящим временем для ловли осетровых в районе Великих Озер, поскольку в этот период рыбы там было особенно много. Августовское полнолуние также называют кукурузной или зерновой луной, потому что оно выпадает на время хозяйственных работ. В этом году осетровая луна наступит в пятницу 28 августа. Пик полнолуния придется на 7 утра 18 минут по московскому времени. В этот момент луна частично окажется в тени Земли, так что явление совпадет с частным лунным затмением. Оно станет завершением коридора затмений этого года, так что в пятницу утром есть повод взглянуть на небо. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
3: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
7: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло «Газ-вода» на Стопани 44.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: были поражены таким событием. Что касаемо творчества, ранее Валерия объявила о выходе 19-го альбома «Исцелю», который может стать последним в ее карьере. При этом артистка не планирует полностью прекращать музыкальное творчество, и это здорово.
1: Звездный час.

А что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала.

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Звезда Гарри Поттера Руперт Гринт спустя 15 лет вернется к роли Рона Уизли. Актер, сыгравший одного из главных героев во всех 8 фильмах, присоединится к бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя». На этот раз актер воплотит уже взрослого Рона. Спектакль продолжает историю волшебного мира спустя годы после событий оригинальной серии и рассказывает о следующем поколении учеников Хогвартса. Роль позволит Гринту вновь встретиться с персонажем, которого он впервые сыграл еще в 11-летнем возрасте. Появление актера в спектакле стало продолжением успешного возвращения исполнителей из оригинальной серии фильмов к своим персонажам. Ранее в «Гарри Поттере и проклятом дитя» взрослого Драко Малфоя сыграл Том Фелтон. Его участие оказалось настолько востребованным у зрителей, что выступление актера продлили до 3 января 2027 года. Продюсеры постановки отметили, что Руперт Гринт не просто возвращается к роли из прошлого, по их словам, он продолжает историю, которую начал еще ребенком, но теперь добавит в образ собственный жизненный и профессиональный опыт.
0: Звездный час. Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
7: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабные распродажи года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
6: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
8: Ювелирная улица Приволжская.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Ваня! Ваня! Ваня!
3: Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится первая в городе умная спортплощадка. С 1 сентября школьные звонки заменят на песни. Аналитики назвали самую популярную ягоду этого года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме приступили к строительству первой в городе умной спортивной площадки, пишут СМИ-44. Она появится за спортплощадкой «Динамо» на месте старого стадиона. Здесь организуют современное пространство для футбола, волейбола, баскетбола и тренажеры. Главная фишка – цифровая составляющая. На оборудовании появятся QR-коды, сканируя которые можно получить готовые комплексы упражнений. Это будет доступно через Wi-Fi на площадке. Открыта она будет для всех желающих. Закончить строительство должны до конца года. С 1 сентября привычные школьные звонки заменят на современные и советские мелодии, пишет газета.ру. Первый месяц будут играть песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Дважды 2-4 и первоклашкам в исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова. Учат в школе, который исполняет Эдуард Хиль, и песня первых Дениса Майданова. Затем треки будут менять каждый месяц. Министр просвещения Сергей Кравцов уверен, что композиции помогут воспитать гармоничную личность и приобщить детей к музыкальной культуре. Малина в шоколаде, замороженная клубника и свежая голубика стали самыми популярными ягодами и десертами этого лета, пишет «Известия». Спрос на малину в шоколаде за год вырос почти в 9 раз по всей России. Среди свежих ягод в тройку лидеров вошли голубика, черешня и клубника. В прошлом году рейтинг был другим. На первом месте была клубника, на втором черешня, а на третьем голубика. Аналитики изучили спросы на десерты. Чаще всего россияне заказывали ягодное желе, но самый высокий спрос показали пудинги и панакота. Самым популярным ягодным вкусом в десертах стала вишня, а за ней малина. Рекордсменом по темпам роста стала земляника. Заказов десертов с ней стало почти в 7 раз больше. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома. Улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: Говорят, фундамент – это как отношения. Главное – правильно заложить. Решил строиться? Не тяни. Фундамент от первой свайной не подведет. Звони 30-03-34. Первая свайная. Надежная основа вашей стройки.
4: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
5: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко. Но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
11: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Радио Ваня!

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, если вы вдруг любите бананы, а таких, я уверен, немало, то сегодня на вашей улице праздник. Дело в том, что сегодня, 26 августа, день любителей бананов. Об этом вкусном и питательном продукте поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: С ботанической точки зрения банан – это ягода. У него мясистая мякоть и множество семян. Кстати, к ягодам ботаники относят и помидоры с баклажанами.
0: Четвертое место.
1: А вот растение не дерево, а гигантская трава. То, что выглядит как ствол, на самом деле плотно прилегающее основание листьев, образующее ложный стебель. Некоторые виды достигают 12 метров в высоту.
0: Третье место.
1: Бананы растут гроздями. В каждой руке может быть до 20 пальчиков бананов. При этом сами плоды растут вверх, к солнцу.
0: Второе место.
1: Бананы известны человечеству тысячи лет. Археологи находили следы их культивации в Новой Гвинее, Индонезии и на Филиппинах. Считается, что люди одомашнили бананы около 7 тысяч лет назад. При этом первые культурные бананы были не сладкими, а овощными. Их варили, жарили и делали из них муку.
0: Первое место.
1: Существует огромное разнообразие сортов. Помимо привычных желтых, есть красные бананы с более мягкой и сладкой мякотью. А еще голубая ява. У нее синеватый оттенок кожуры, а вкус напоминает ванильное мороженое. Из-за этого ее еще часто называют бананом мороженым.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. В данной ситуации камнем преткновения, правда, мягким и пушистым, стали домашние питомцы. Многие считают их любимыми членами семьи. Вот и героиня этой истории обожает двух своих котов. У нее есть друг, за которого она собирается замуж, и он прекрасно знал о ее планах. После свадьбы оба любимца остались бы с хозяйкой. Но вдруг мужчина неожиданно изменил правила игры и заявил даме, что она должна избавиться, ну, хотя бы от одного из котов, ведь два кошачьих соседа – это перебор. Ну а для женщины, как вы понимаете, это совершенно неприемлемо, ведь речь идет не просто о какой-то случайной зверушке, а о ее четвероногом друге, который был годами рядом. Какой совет можно дать в данной ситуации этой девушке? Да, дорогая моя, избавиться действительно от кого-то нужно, но только не от кота. Вы меня поняли. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Реклама.
1: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Хотите большой, шикарный букет? Хотите по-настоящему удивлять? Тогда вам точно к нам. Магазин «Розы 44». У нас всегда в наличии огромное количество цветов на любой вкус. Дарите эмоции, удивляйте своих самых близких. Специально для вас действуют выгодные акции на роскошные букеты из 101, 51 и 31 розы. Ваша любовь заслуживает большого подарка. «Розы 44», Сенная, 18, телефон 30-32-00. Доставка круглосуточно.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-010-100. 53.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!
3: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. Певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В сентябре ситуация с бензином в России может улучшиться. Очереди на заправках станут меньше, число АЗС с топливом увеличится, а завышенные цены у независимых продавцов начнут снижаться. Такой прогноз «Финансам Mail» дал эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Дефицит, который автомобилисты ощутили во второй половине августа, эксперт связал с одновременным действием двух факторов. Переработка нефти сократилась, а потребление топлива достигло сезонного максимума. Осенью спрос традиционно начинает снижаться, одновременно часть нефтеперерабатывающих заводов завершает ремонт и возвращается к работе, благодаря чему предложение бензина должно вырасти. Очереди на заправках должны сократиться, а АЗС, на которых есть топливо, станет больше, спрогнозировал эксперт. С 1 октября 2026 года россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию можно внести более 25 тысяч рублей, за сутки 50 тысяч рублей, за месяц 200 тысяч. Об этом газете «Ру» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Клиент сможет выбрать банкомат с функцией приема наличных и направить деньги на свой счет в другом банке. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своего банка. Особенно это актуально для небольших городов и отдаленных районов, где сеть отдельных кредитных организаций развита слабо, пояснил экономист. И в завершении выпуска певец Леонид Агутин подал заявку на регистрацию товарного знака «Агутин Мюзик Бар», сообщили газете «Ру» в сервисе проверки контрагентов «Русспрофайл». Бренд позволяет выпускать мерч, предоставлять услуги баров и кафе, обеспечивать деятельность артистов и их медиасопровождение, организовывать концерты, шоу, мероприятия и видеосъемки. Бар «Агутин» – музыкальный бар во Владивостоке, созданный при участии Леонида Агутина. В заведении проходят концерты, а также работает караоке-зал «Анжелика». Сам Леонид является учредителем трех организаций. Артист также имеет действующее ИП в области отдыха и развлечений. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня. Сильная воля.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру. Реклама.
4: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
5: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко. Но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу предложить вам комедийную мелодраму под названием «Любовь по-взрослому». Этот фильм, друзья, прежде всего будет интересен тем, кому 40 или 40+, хотя смотреть никому не возбраняется. Этакий взгляд на семейную жизнь, когда супругам по 40, к сложностям брака прибавляются финансовые проблемы. Ну, это так, вкратце. Главную роль в этой картине сыграл звезда фильма «40-летний девственник» Пол Радд, также известен зрителям. Ну а режиссер Джуд Апатоу в особом представлении не нуждается. Достаточно вспомнить, допустим, прекрасную комедию под названием «Немножко беременна», которую мы с вами, конечно же, смотрели. Картина для тех, кому надоело так называемое нереальное кино. Потому что лично мне иногда хочется посмотреть жизнь обычных людей на семейные драмы, на жизненные истории и переживания. По-моему, этот фильм прекрасно для этой цели подходит. Кино на вечер. Любовь по-взрослому. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Эта история – яркое подтверждение тому, что искусственный интеллект в наши дни начинает приобретать самое, что ни на есть, прикладное значение. В Индии принято при входе в некие священные места снимать обувь, что и сделал герой этой истории, а на выходе явно растерялся, потому что не знал, как среди целого моря этой обуви отыскать свою. Парень-то оказался остроумным. В его телефоне имелась фотография той самой обуви, и этот снимок он загрузил в чат. Далее он загрузил также еще несколько фотографий россыпи вот этой самой обуви, попросив искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянное сабо. И удивительно, искусственный интеллект через некоторое время справился с задачей и указал хозяину, где именно валяется его собственность. Отныне юноша один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь проще. Ну кто бы спорил? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: летний, жаркий, твой Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Если школьник не прошел вступительные испытания в профильный 10 класс, то это не может быть основанием для прекращения его обучения. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте для большинства россиян практически ничего не изменится. На фестивале «Русское поле» установили два гастрономических рекорда. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Если школьник не прошел вступительные испытания в профильный 10 класс, то это не может быть основанием для прекращения его обучения. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передает Интерфакс. Даже если ребенок не прошел отбор в профильный класс, это само по себе не может быть основанием для прекращения его обучения, сказал министр. Он добавил, что учебные организации могут проводить испытания для поступления в 10 класс только для зачисления на программы с углубленным изучением отдельных предметов. Если же в школе, где учащийся окончил 9 класс, нет мест, то местные власти обязаны обеспечить ребенку возможность продолжить учиться в другом учебном заведении, подчеркнул глава ведомства. После вступления в силу закона об искусственном интеллекте 1 сентября для большинства россиян практически ничего не изменится. Документ носит рамочный характер, регулирует только большие фундаментальные модели с количеством параметров от 1 миллиарда, а значительная часть норм начнет действовать с 1 марта 2027 года. Об этом пишет газета.ру. Закон не вводит обязательную маркировку созданного ИИ-контента. С марта 2027 крупные интернет-площадки с суточной аудиторией от 500 тысяч пользователей должны будут предоставить авторам возможность установить соответствующее предупреждение, но пользоваться ею не обязательно. Гражданин не получил отдельного права знать, что решение о нем принимал алгоритм. В принятом законе также нет обязанности банка, работодателя или госоргана сообщать об использовании искусственного интеллекта, отметили специалисты. И в завершении выпуска на фестивале «Русское поле» установили два гастрономических рекорда. Впервые в истории была создана самая большая в мире хлебная карта России размером 7 на 4 метра, на которой 89 регионов представили свои традиционные хлебобулочные изделия. Второй рекорд – приготовление самой большой в мире каши «Единство народов», которая состояла из 38 ингредиентов, привезенных из разных регионов страны. Вес каши составил 1902 килограмма. После фиксации рекордов угощения бесплатно раздали всем желающим. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
2: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
3: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Янцзынь будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 33 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Наньси, в предгорьях Тибета и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, но в Костроме будет не так жарко. Но в целом тоже неплохо. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 6 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
3: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Вау! Вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
4: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
3: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
5: Ювелирная улица Приволжская.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
7: Помни я твой, ты в моем

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Алло!
2: Ваня! Радио Ваня!
4: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Фаня ближе и роднее.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говно.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Включай лето на всю громкость!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня!

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!